0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Расставляю точки в недописанных стихах.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Радио Z.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Рогобижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, передающий региональным властям полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра. Решение будет приниматься на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, а Министерство культуры должно будет согласовать исключение объектов в письменной форме в срок не более 30 рабочих дней. В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России Евгений Мушаров. Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете на 3 года. Общественник отметил, что правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время он обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязан к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудников силовых ведомств. Размер специальной социальной выплаты медперсоналу зависит от категории работника, типа компании и численности населенного пункта, сообщил Соцфонд России. Фонд выплачивает средства на основе данных медорганизаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника, вида медицинской организации и населенного пункта, говорится в сообщении. Уточняется, что на размер выплаты влияет в том числе нагрузка, то есть соотношение фактически отработанных часов и нормы рабочих часов за месяц, определенные законом. При выполнении или перевыполнении месячной нормы часов медик получит максимальную выплату. Если норма не закрыта, сумму надбавки пропорционально урежут. Так, например, если врач уйдет в отпуск и отработает только часть нормы часов, ему перечислят меньшую сумму. Мужчинам в России нужно активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Репродуктивную можно пройти в рамках общей диспансеризации. «Пока женщины более активны, чем мужская часть населения», — сказал он. Ранее Владимир Путин на встрече с главой Минздрава указал на необходимость увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Она проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультаций врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно один раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья. Репродуктивную диспансеризацию прошли уже свыше 1,5 миллиона россиян. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, мирного неба!

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Другие акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу в водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление. Весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Беларусь.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. Гордимся.

0: победой домой. Дай мне силы, когда в небесах черный ворон кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, передающий региональным властям полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра. Решение будет приниматься на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, а Министерство культуры должно будет согласовать исключение объектов в письменной форме в срок не более 30 рабочих дней. В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России Евгений Мушаров. Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете на 3 года. Общественник отметил, что правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время он обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязан к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудников силовых ведомств. Размер специальной социальной выплаты медперсоналу зависит от категории работника, типа компании и численности населенного пункта, сообщил Соцфонд России. Фонд выплачивает средства на основе данных медорганизаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника, вида медицинской организации и населенного пункта, говорится в сообщении. Уточняется, что на размер выплаты влияет в том числе нагрузка, то есть соотношение фактически отработанных часов и нормы рабочих часов за месяц, определенные законом. При выполнении или перевыполнении месячной нормы часов медик получит максимальную выплату. Если норма не закрыта, сумму надбавки пропорционально урежут. Так, например, если врач уйдет в отпуск и отработает только часть нормы часов, ему перечислят меньшую сумму. Мужчинам в России нужно активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Репродуктивную можно пройти в рамках общей диспансеризации. «Пока женщины более активны, чем мужская часть населения», – сказал он. Ранее Владимир Путин на встрече с главой Минздрава указал на необходимость увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Она проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультаций врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно один раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья. Репродуктивную диспансеризацию прошли уже свыше 1,5 миллиона россиян. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, мирного неба!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: До свидания, порт.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученица 4 класса Иванкина Даша. Я живу в приграничном городе Белгороде. Здесь часто слышны звуки боев. В эти минуты я думаю о вас, солдатах, и понимаю, как вам тяжело защищать нас. В нашем городе все школы переведены на дистанционное обучение. Для нас это очень сложно, но я стараюсь хорошо учиться. Хочу сказать большое спасибо тебе, солдат, за мужество, за героизм, за отвагу. Я всегда буду помнить и гордиться тобой, защитником нашей Родины. Я искренне надеюсь, что скоро наступит мир, и все солдаты вернутся живыми и здоровыми в свои семьи, где с нетерпением ждут и очень любят их близкие. Ждем и верим в тебя.

0: Живой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаки со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
6: Слова, слова, опять слова, одни слова.
5: Не знаю, как сказать тебе.
6: Только слова.
5: Ты моя единственная любовь.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бирна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, передающий региональным властям полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра. Решение будет приниматься на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, а Министерство культуры должно будет согласовать исключение объектов в письменной форме в срок не более 30 рабочих дней. В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России Евгений Мушаров. Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете на 3 года. Общественник отметил, что правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время он обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязан к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудников силовых ведомств. Размер специальной социальной выплаты медперсоналу зависит от категории работника, типа компании и численности населенного пункта, сообщил Соцфонд России. Фонд выплачивает средства на основе данных медорганизаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника, вида медицинской организации и населенного пункта, говорится в сообщении. Уточняется, что на размер выплаты влияет в том числе нагрузка, то есть соотношение фактически отработанных часов и нормы рабочих часов за месяц, определенные законом. При выполнении или перевыполнении месячной нормы часов медик получит максимальную выплату. Если норма не закрыта, сумму надбавки пропорционально урежут. Так, например, если врач уйдет в отпуск и отработает только часть нормы часов, ему перечислят меньшую сумму. Мужчинам в России нужно активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Репродуктивную можно пройти в рамках общей диспансеризации. «Пока женщины более активны, чем мужская часть населения», – сказал он. Ранее Владимир Путин на встрече с главой Минздрава указал на необходимость увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Она проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультаций врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно один раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья. Репродуктивную диспансеризацию прошли уже свыше 1,5 миллиона россиян. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Будьте здоровы, мирного неба!

0: Радио Z.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
8: Давайте вернемся в ваше детство.
9: Давайте.
8: Каким вы были?
9: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше, он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками, испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
8: Какие отношения с мамой у вас были?
9: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было Друцей Светланой Александровной. Это моя мама.
8: Вас воспитывала бабушка также?
9: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля Реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
8: Как вы на СВО попали?
9: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел два ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут я сам коренной житель Белгородской области. Я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родитель один, родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником. Есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый. Но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
8: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
9: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списал с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, то была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесвера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа. И у него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. Он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал, разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
8: Ваша мама живет в вашем сердце.
9: Всегда,
8: и...
9: да, в голове, в сердце.
8: А что бы вы ей сказали сейчас?
9: Прости, мам. Ну, я перед тобой виноват во многом. Но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все. Больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Как без

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены атаки по Белгороду и 17 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 160 беспилотников сбиты и подавлены, есть потери. В Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина. Кроме того, в больницах скончались 2 мирных жителя, получивших тяжелые ранения в результате атак в Белгороде. В Белгородском и Шебекинском округах 20 и 23 июля. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены 12 человек. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. 19 человек ранено от удара беспилотника по рейсовому автобусу в Шебекино. 18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 жителей получили осколочные ранения, еще у троих предварительно акубаротравмы. По оценке медиков, 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медучреждение Белгорода. Поврежденный автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка. В регионе идет работа по восстановлению поврежденного обстрелами жилья. За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 46 объектов. В Белгороде 35, из них 30 квартир в многоквартирных домах и 5 индивидуальных жилых домов. В Белгородском округе завершены работы в 3 частных жилых домах – в селе Беловское и в поселке Разумное. В Грайворонском округе восстановлены помещения в одном многоквартирном доме в Грайвороне и в одном частном доме в селе Головчино. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 5 объектов. В Красноярушском округе восстановлен 1 частный дом в поселке Красная Яруга. На восстановление остекления в поврежденных домах выделят дополнительные средства. 10 миллионов рублей из регионального резервного фонда направят на замеры, заказ и установку окон, сообщил Александр Шуваев. После налетов на Белгород повреждены 11 многоквартирных и 4 частных дома, коммерческие объекты и 31 автомобиль. Специалисты уже устраняют последствия атак, жителям предложено разместиться в ПВР. В домах белгородцев установлено более 11 тысяч умных счетчиков газа с момента старта программы в 2020 году. С начала 2026 жители региона установили 872 интеллектуальных прибора учета. Умные счетчики автоматически фиксируют потребление газа и удаленно передают данные. Это упрощает процесс учета, снижает вероятность ошибок. В специальном мобильном приложении «Моя газ-сеть» белгородцы отслеживают потребление газа, что позволяет оперативно реагировать на изменения в потреблении и способствует рациональному использованию ресурса. Кроме того, установка умных счетчиков повышает точность в расчетах за газ, так как данные передаются напрямую в систему без необходимости физического вмешательства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного дня!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я когда-то давно себя спросила, что она для меня страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю. Для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты? Врач? Спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России, через множество войн, самых лучших теряя, ты стоишь над дорогой, ни с чем не сравнимой, потому что характер. Ты одна, потому что такая. Необъятны просторы и земли богаты. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди России.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки в лесу 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены атаки по Белгороду и 17 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 160 беспилотников сбиты и подавлены, есть потери. В Белгороде при целенаправленном ударе в лесу погиб мужчина. Кроме того, в больницах скончались 2 мирных жителя, получивших тяжелые ранения в результате атак в Белгороде. Городском и Шебекинском округах 20 и 23 июля. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены 12 человек. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. 19 человек ранены от удара беспилотника по рейсовому автобусу в Шебекино. 18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 жителей получили осколочные ранения, еще у троих предварительно акубаротравмы. По оценке медиков, 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медучреждение Белгорода. Поврежденный автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка. В регионе идет работа по восстановлению поврежденного обстрелами жилья. За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 46 объектов. В Белгороде 35, из них 30 квартир в многоквартирных домах и 5 индивидуальных жилых домов. В Белгородском округе завершены работы в 3 частных жилых домах – в селе Беловское и в поселке Разумное. В Грайворонском округе восстановлены помещения в 1 многоквартирном доме в Грайвороне и в 1 частном доме в селе Головчино. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 5 объектов. В Красноярушском округе восстановлен 1 частный дом в поселке Красная Яруга. На восстановление остекления в поврежденных домах выделят дополнительные средства. 10 миллионов рублей из регионального резервного фонда направят на замеры, заказ и установку окон, сообщил Александр Шуваев. После налетов на Белгород повреждены 11 многоквартирных и 4 частных дома, коммерческие объекты и 31 автомобиль. Специалисты уже устраняют последствия атак, жителям предложено разместиться в ПВР. В домах белгородцев установлено более 11 тысяч умных счетчиков газа с момента старта программы в 2020 году. С начала 2026 жители региона установили 872 интеллектуальных прибора учета. Умные счетчики автоматически фиксируют потребление газа и удаленно передают данные. Это упрощает процесс учета, снижает вероятность ошибок. В специальном мобильном приложении «Моя газ-сеть» белгородцы отслеживают потребление газа, что позволяет оперативно реагировать на изменения в потреблении и способствует рациональному использованию ресурса. Кроме того, установка умных счетчиков повышает точность в расчетах за газ, так как данные передаются напрямую в систему без необходимости физического вмешательства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного дня!

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл, и наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал, и, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-7, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Одной из главных тем стал дальнейший внешнеполитический курс республики. Путин подтвердил позицию лидеров стран ЕАЭС о том, что Армении необходимо провести общенациональный референдум и решить, вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Пашинян заявил, что власти страны рассмотрят этот вопрос после подачи заявки на вступление в ЕС. Кроме того, стороны обсудили торговые отношения. Армянский премьер попросил российского президента помочь урегулировать ситуацию с ограничениями на поставки товаров из республики в Россию. Численность вооруженных сил России увеличили на 25 тысяч военнослужащих. Такой указ подписал Владимир Путин. Теперь штатная численность армии составляет более 2 миллионов 400 тысяч человек. Из них 1 миллион 535 тысяч – военнослужащие. Увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений. Слишком быстрый рост российской экономики может привести к новому ускорению инфляции. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Госдумы. Президент отметил, что экономические показатели могли бы расти быстрее, однако сейчас важнее сохранить устойчивость финансовой системы. По его словам, нынешний курс правительства и Центробанка позволяет развивать промышленность и решать социальные задачи. Он напомнил, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экономики с учетом паритета покупателей способности и первая среди европейских стран. На последнем заседании Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14%. Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, заметной активности со стороны платформы пока нет. Telegram начали ограничивать в России 10 февраля из-за нарушения законодательства. В Госдуме заявляли, что требования к мессенджеру вполне выполнимы, и при желании руководство платформы может выполнить их в течение нескольких месяцев. Роспотребнадзор заблокировал более 25 тысяч интернет-ресурсов, на которых продавали запрещенные в России пищевые добавки. Речь идет о продукции, которая не прошла госрегистрацию, а также о товарах с превышенной дозировкой отдельных веществ. Некоторые из них были признаны опасными. В ведомстве напомнили, что покупать такие добавки следует только у официальных поставщиков. При этом необходимо проверять наличие документов о регистрации продукции. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!

0: военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Одной из главных тем стал дальнейший внешнеполитический курс республики. Путин подтвердил позицию лидеров стран ЕАЭС о том, что Армении необходимо провести общенациональный референдум и решить, вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Пашинян заявил, что власти страны рассмотрят этот вопрос после подачи заявки на вступление в ЕС. Кроме того, стороны обсудили торговые отношения. Армянский премьер попросил российского президента помочь урегулировать ситуацию с ограничениями на поставки товаров из республики в Россию. Численность вооруженных сил России увеличили на 25 тысяч военнослужащих. Такой указ подписал Владимир Путин. Теперь штатная численность армии составляет более 2 миллионов 400 тысяч человек. Из них 1 миллион 535 тысяч – военнослужащие. Увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений. Слишком быстрый рост российской экономики может привести к новому ускорению инфляции. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Госдумы. Президент отметил, что экономические показатели могли бы расти быстрее, однако сейчас важнее сохранить устойчивость финансовой системы. По его словам, нынешний курс правительства и Центробанка позволяет развивать промышленность и решать социальные задачи. Он напомнил, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экономики с учетом паритета покупателей способности и первая среди европейских стран. На последнем заседании Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14%. Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, заметной активности со стороны платформы пока нет. Telegram начали ограничивать в России 10 февраля из-за нарушения законодательства. В Госдуме заявляли, что требования к мессенджеру вполне выполнимы, и при желании руководство платформы может выполнить их в течение нескольких месяцев. Роспотребнадзор заблокировал более 25 тысяч интернет-ресурсов, на которых продавали запрещенные в России пищевые добавки. Речь идет о продукции, которая не прошла госрегистрацию, а также о товарах с превышенной дозировкой отдельных веществ. Некоторые из них были признаны опасными. В ведомстве напомнили, что покупать такие добавки следует только у официальных поставщиков. При этом необходимо проверять наличие документов о регистрации продукции. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: И вот стою я на плацу.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

потеряли я, столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
10: Давайте вернемся в ваше детство.
11: Давайте.
10: Каким вы были?
11: Хулиганом самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше, он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками, испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
10: Какие отношения с мамой у вас были?
11: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. Да. У нас тут еще это, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было Друцей Светланой Александровной. Это моя мама.
10: Вас воспитывала бабушка также?
11: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
10: Как вы на СВО попали?
11: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел 2 ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области, я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родитель, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО – это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие, очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником, есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый, но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
10: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
11: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. Одна из них на тот момент, это 2025 год, то была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще. То есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею, руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа. У него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Мы переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парень. Только после офицерского училища. Он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
10: Ваша мама живет в вашем сердце.
11: Всегда,
10: и...
11: да, в голове, в сердце.
10: А что бы вы ей сказали сейчас?
11: Прости, мам, я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Традиционно Русская Православная Церковь отмечает 28 июля годовщину крещения Руси, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь в 988 году. В этом традиционных массовых мероприятий по случаю события в Белгороде из-за оперативной обстановки не запланировано, но в храмах региона прошли торжественные богослужения и праздничные литургии. Традиционно к князю Владимиру православные молятся об укреплении веры, духовном просвещении, благополучии и защите русской земли. Энергетики строят новые линии наружного освещения в Белгородской области. Их главная цель – устранить темные участки улиц и повысить уровень безопасности в жилых районах. Филиал Россети «Центр Белгородэнерго» до конца года построит порядка 6,5 километров линий и установит 279 новых светильников в населенных пунктах региона. Часть работ уже завершена, все новые объекты сразу подключаются к региональной автоматизированной системе управления наружным освещением. Она позволяет дистанционно контролировать работу оборудования и оперативно реагировать на возможные неисправности. Проекты реализуются по согласованию с администрациями округов и с учетом обращений жителей. В Белгороде сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в отношении сотрудника Харьковской временной гражданской администрации. По данным ведомства, 63-летний житель Белгородской области был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку в Киеве и после возвращения собирал сведения о предполагаемой цели. Следствие считает, что мужчина планировал подрыв автомобиля сотрудника администрации. Для этого он забрал из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Радио «Мир Белогорья» теперь оповещает об опасности беспилотников в Веделевском округе. Вещает оно там на частоте 89,4 FM и дублирует сообщение местного мониторингового канала. Пожалуйста, найдите пару минут и настройте свое радио на волну. Это простая, но жизненно важная мера предосторожности для вас и ваших близких, написал Александр Шуваев. Напомним, радио «Мир Белогорья» и радио «Z» также оповещают о воздушных тревогах в Белгороде, Шебекино, Белгородском, Балу, Уйском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Ракитянском и Красноярушском округах. Кроме того, у нас действует широкая сеть цифровых каналов оповещения. Электричку Белгород-Толоконный отменили на день. Пригородный поезд был поврежден при атаке беспилотника, поэтому 28 июля рейс не состоится. Возобновить движение планируют уже завтра, сообщили в Минтрансе. В Белгороде временно изменили маршруты движения общественного транспорта номер 115 и 115Б. Они связаны с временным перекрытием участка автодороги регионального значения Белгород-Беловская. Пассажирский транспорт возобновит движение по утвержденным маршрутом после снятия ограничений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Петрозаводск был основан на северо-западе России как город-форт. Он был заложен в 1703 году по указу Петра I на берегу залива Онежского озера на месте оружейного завода. Отсюда и название города.
2: Основной его продукцией стали пушки и ядра. Вокруг заводских построек росли административные, хозяйственные и жилые здания. Так образовалась Петровская слобода.
1: После окончания Северной войны и разгрома шведов пушечное производство постепенно переместилось на Урал. Завод перешел на выпуск бытовых металлических изделий и чугунных деталей.
2: Лишь при Екатерине II оружейный промысел снова расцвел и был заложен новый завод, имя которому дали в честь Александра Невского. Именно на Александровском заводе построили первую в России чугунную узкоколейку. Здесь производили паровые машины и выпускали меры весов. В 1777 году Слобода стала городом Петрозаводском.
1: В июне 1941-го, после известия, что Германия напала на Советский Союз, практически сразу началась мобилизация граждан в ряды Красной Армии. Многие ушли на фронт добровольцами, несмотря на то, что не подлежали призыву.
2: Для охраны хозяйственных и военных объектов и борьбы с вражескими разведчиками и диверсантами в Петрозаводске было сформировано 3 батальона по 200 человек в каждом. Кроме того, были организованы отряды народного ополчения. Они охраняли стратегически важные объекты, коммуникации и служили резервом для фронта.
1: Все предприятия города перешли на производство продукции для военных нужд. Работники Беломорско-Онежского пароходства и Кировской железной дороги занимались эвакуацией мирного населения, а также перевозкой раненых и грузов для фронта.
2: 30 июня 1941 года на территории Карелии развернулись боевые действия. Финские подразделения быстро продвигались вглубь Карело-Финской республики. Красная армия боролась с врагом, но каждый день оставляла один населенный пункт за другим. К августу над Петрозаводском нависла угроза оккупации. В начале октября командование Красной армии приказало оставить город и отступить.
1: Войдя в Петрозаводск, финские войска установили жесткий режим. Жителям республики под страхом смерти запрещалось хранить оружие и радиоаппаратуру, говорить о положении на фронте, распространять политическую литературу. Всех обязали предоставить полную опись имущества.
2: Граждане будущей Финляндии, карелы, вепсы, ингерманландцы оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а не коренное население ждали лагеря.
1: Одной из главных задач для финской администрации стало формирование новой идентичности родственного населения. Финляндия, как они полагали, здесь навсегда, а значит, необходимо создать из вчерашних советских колхозников и рабочих граждан Великой Финляндии.
2: Финны развернули масштабную пропагандистскую кампанию. Печатали газету на финском языке «Свободная Карелия», запустили радиостанцию также на финском языке.
1: Новая администрация переименовала название улиц и сам город. Петрозаводск стали называть «Яаннислинна», что на финском означало «Онежская крепость».
2: В годы оккупации город стал центром лагерей. Всего в Карелии было 14. Первые появились уже в октябре 41-го в Петрозаводске, позднее по всей Восточной Карелии. Сначала туда отправляли только коммунистов, активистов и людей, которые укрывали раненых или противодействовали финским властям. Однако со временем лагеря стали заполнять исключительно по национальному признаку, в том числе детьми.
1: 96% заключенных были русскими. Узников использовали для тяжелого труда. Разбирали завалы, строили укрепления, работали на лесозаготовках. провинившихся подвергали публичным наказаниям за побег или подготовку мятежа – расстрел.
2: Болезни, эпидемии, тяжелые условия. Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. По последним данным историков, за время оккупации погибло около 7500 жителей. Кроме концлагерей, в Карелии располагалось 13 тюрем и 35 лагерей для военнопленных, где условия были еще тяжелее.
1: В годы оккупации в городе действовали разведчики и группа подпольщиков. Финские власти активно боролись с ними, однако разгромить советское подполье врагу так и не удалось.
2: Летом 1944-го на территории Карелии и Заполярья действовало 19 партизанских отрядов, в которых насчитывалось более 1500 бойцов. Только за три летних месяца они разгромили 9 гарнизонов противника, пустили под откос 17 военных эшелонов, уничтожили более 300 вагонов с вооружением и боеприпасами, взрывали мосты и линии связи, устраивали засады на путях отступления врага. Это была большая помощь войскам Карельского фронта в освобождении территории республики.
1: 20 июня 1944-го Красная армия взяла Выборг, а на следующий день перешла в наступление в Восточной Карелии. Неприятель отступал. Понимая бессмысленность сопротивления, финские войска вывезли практически все ценности, заминировали и покинули Петрозаводск. 28 июня в город без боя вошли бойцы Онежского десанта.
3: Говорит Москва от Советского информбюро. Войска Карельского фронта в результате глубокого обходного маневра освободили столицу Карело-Финской ССР, город Петрозаводск. Во знаменование одержанной победы столица нашей родины Москва салютовала в этот день доблестным войскам Карельского фронта.
2: За время оккупации Петрозаводск сильно пострадал. В городе были разграблены, сожжены и разрушены все промышленные предприятия, более половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц и театров. Выведены из строя водопровод, канализация и телефонная связь. Взорваны все электростанции, мосты и плотины, уничтожены памятники. По существу предстояло строить город заново.
1: Началась работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В октябре-ноябре 1944-го в республику вернулось из эвакуации более 50 тысяч человек. Летом 1945-го стали прибывать первые демобилизованные воины. Они составили основной костяк рабочих кадров Петрозаводска в первые послевоенные годы.
2: Петрозаводчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. В городе много памятников, посвященных тем событиям. Среди них стела партизанам и подпольщикам Карельского фронта. Галерея 28 карелов – героев Советского Союза. Мемориальный комплекс «Братская могила» и могила неизвестного солдата. Памятник командующему Карельского фронта маршалу Мерецкову.
1: 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Петрозаводску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Традиционно Русская Православная Церковь отмечает 28 июля годовщину крещения Руси, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь в 988 году. В этом традиционных массовых мероприятий по случаю события в Белгороде из-за оперативной обстановки не запланировано, но в храмах региона прошли торжественные богослужения и праздничные литургии. Традиционно к князю Владимиру православные молятся об укреплении веры, духовном просвещении, благополучии и защите русской земли. Энергетики строят новые линии наружного освещения в Белгородской области. Их главная цель – устранить темные участки улиц и повысить уровень безопасности в жилых районах. Филиал Россети «Центр Белгородэнерго» до конца года построит порядка 6,5 километров линий и установит 279 новых светильников в населенных пунктах региона. Часть работ уже завершена, все новые объекты сразу подключаются к региональной автоматизированной системе управления наружным освещением. Она позволяет дистанционно контролировать работу оборудования и оперативно реагировать на возможные неисправности. Проекты реализуются по согласованию с администрациями округов и с учетом обращений жителей. В Белгороде сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в отношении сотрудника Харьковской временной гражданской администрации. По данным ведомства, 63-летний житель Белгородской области был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку в Киеве и после возвращения собирал сведения о предполагаемой цели. Следствие считает, что мужчина планировал подрыв автомобиля сотрудника администрации. Для этого он забрал из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Радио «Мир Белогорья» теперь оповещает об опасности беспилотников в Веделевском округе. Вещает оно там на частоте 89,4 FM и дублирует сообщение местного мониторингового канала. Пожалуйста, найдите пару минут и настройте свое радио на волну. Это простая, но жизненно важная мера предосторожности для вас и ваших близких, написал Александр Шуваев. Напомним, радио «Мир Белогорья» и радио «Z» также оповещают о воздушных тревогах в Белгороде, Шебекино, Белгородском, Балу, Уйском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Ракитянском и Красноярушском округах. Кроме того, у нас действует широкая сеть цифровых каналов оповещения. Электричку Белгород-Толоконный отменили на день. Пригородный поезд был поврежден при атаке беспилотника, поэтому 28 июля рейс не состоится. Возобновить движение планируют уже завтра, сообщили в Минтрансе. В Белгороде временно изменили маршруты движения общественного транспорта номер 115 и 115Б. Они связаны с временным перекрытием участка автодороги регионального значения Белгород-Беловская. Пассажирский транспорт возобновит движение по утвержденным маршрутом после снятия ограничений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Не хватило трех секунд.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент США Дональд Трамп встречается сегодня с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. На встрече с Зеленским Трамп намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что США пока не запрашивали телефонный разговор с Россией. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. По словам вице-премьера, препараты применяются для лечения онкологии, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний. В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Одно из ключевых направлений обсуждения – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того, в экосистему госуслуг может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации многоборья России. Ближайший международный старт пройдет с 22 по 25 октября. Чемпионат мира состоится с 11 по 13 декабря в Глазго. На нем смогут выступить до 15 российских спортсменов. Над Россией взойдет оленья луна. Так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля, рассказали астрономы. Полюбоваться такой луной можно 28 июля с 20 часов 43 минут и 29 июля с 20 часов 58 минут. По мнению ряда экспертов, созерцание этого объекта – отличная возможность зарядиться космической энергией и загадать желание. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Глеб Богатырев. Город Губкин. Я волонтер. В это воскресенье я волонтером стал. К ребятам с СВО что? В госпиталь попал. Везли в машине много продуктов, пирогов, компотов, сока, воду и много что еще. Я вез солдатам маленьких, красивых ангелков, а двух моих сестренок – подарки для бойцов. Солдат там было много, но помню одного. Случайно познакомились, дядь Сашей звать его. Когда дошел в палату гостиницы раздавать, бойцы меня спросили: «Малец, тебя как звать?» Я сразу им представился, сказал, что Глебом звать. И тут один с кровати вдруг начал привставать. Мужчина седоватый, на вид лет 45. Сказал, что из Ростова, и дяди Сашей звать. Он попросил, чтобы я к нему поближе подошел. И очень крепко обнял. Спасибо, что пришел. Сказал, что дома ждет его сынок, такой, как я. И возраст совпадает, и имя. Вот дела. Военный доктор Грозный в палату заглянул. Сказал: «Эвакуация, даю вам 5 минут». Я долго не раздумывал, всем начал помогать. Идти ведь тяжело им, и вещи надо брать. К автобусу всем раненым я вещи приносил. Дед Саша мне на память шеврон свой подарил.

0: искренне люблю.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продолжаются террористические атаки ВСУ на мирное население области. Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Количество раненых возросло до 9 человек. В Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. Мирный житель погиб, еще один ранен после удара беспилотника по коммерческому объекту в Новосадовом Белгородского округа. Второй мужчина получил акубаротравму. Выражаем искренние соболезнования близким погибших. Состояние ребенка, раненого вчера при атаке ВСУ, улучшилось. Его перевели из реанимации в обычную палату, но врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое. Всего в больницах находятся 111 пострадавших, 10 из них в реанимации. Всем пассажирам рейсового автобуса, который попал под удар в Шебекино, оказывают медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения области Андрей Конников. В Ивнянском округе продолжается ремонт автодороги Крым-Новоселовка-1. Участок протяженностью 1 километр автодороги регионального значения начинается на повороте с федеральной трассы М2 Крым и заканчивается в селе Новоселовка-1 на Полевой улице. Эта дорога – единственный подъезд к населенному пункту. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строительный процесс проводят интенсивно, график работ плотный. Всего в области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 156 километров автодорог регионального и муниципального значения. Белгородка завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе. Соревнования проходят среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в сербском городе Нови Сад с 21 по 30 июля. Спортсменка Белгородского центра адаптивных видов спорта «Вершина» Марина Абдулина участвовала в упражнении «Пневматическая винтовка. Смешанные пары». Она выступала в паре с Александром Лагутенко из Новосибирска и завоевала бронзовую медаль. Подготовили Марину тренеры Владимир Горожанкин и Николай Суворов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре +18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Петрозаводск был основан на северо-западе России как город-форт. Он был заложен в 1703 году по указу Петра I на берегу залива Онежского озера на месте оружейного завода. Отсюда и название города.
2: Основной его продукцией стали пушки и ядра. Вокруг заводских построек росли административные, хозяйственные и жилые здания. Так образовалась Петровская слобода.
1: После окончания Северной войны и разгрома шведов пушечное производство постепенно переместилось на Урал. Завод перешел на выпуск бытовых металлических изделий и чугунных деталей.
2: Лишь при Екатерине II оружейный промысел снова расцвел и был заложен новый завод, имя которому дали в честь Александра Невского. Именно на Александровском заводе построили первую в России чугунную узкоколейку. Здесь производили паровые машины и выпускали меры весов. В 1777 году слобода стала городом Петрозаводском.
1: В июне 1941-го, после известия, что Германия напала на Советский Союз, практически сразу началась мобилизация граждан в ряды Красной Армии. Многие ушли на фронт добровольцами, несмотря на то, что не подлежали призыву.
2: Для охраны хозяйственных и военных объектов и борьбы с вражескими разведчиками и диверсантами в Петрозаводске было сформировано 3 батальона по 200 человек в каждом. Кроме того, были организованы отряды народного ополчения. Они охраняли стратегически важные объекты, коммуникации и служили резервом для фронта.
1: Все предприятия города перешли на производство продукции для военных нужд. Работники Беломорско-Онежского пароходства и Кировской железной дороги занимались эвакуацией мирного населения, а также перевозкой раненых и грузов для фронта.
2: 30 июня 1941 года на территории Карелии развернулись боевые действия. Финские подразделения быстро продвигались вглубь Карело-Финской республики. Красная армия боролась с врагом, но каждый день оставляла один населенный пункт за другим. К августу над Петрозаводском нависла угроза оккупации. В начале октября командование Красной армии приказало оставить город и отступить.
1: Войдя в Петрозаводск, финские войска установили жесткий режим. Жителям республики под страхом смерти запрещалось хранить оружие и радиоаппаратуру, говорить о положении на фронте, распространять политическую литературу. Всех обязали предоставить полную опись имущества.
2: Граждане будущей Финляндии, карелы, вепсы, ингерманландцы оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а не коренное население ждали лагеря.
1: Одной из главных задач для финской администрации стало формирование новой идентичности родственного населения. Финляндия, как они полагали, здесь навсегда, а значит, необходимо создать из вчерашних советских колхозников и рабочих граждан Великой Финляндии.
2: Финны развернули масштабную пропагандистскую кампанию. Печатали газету на финском языке «Свободная Карелия», запустили радиостанцию также на финском языке.
1: Новая администрация переименовала название улиц и сам город. Петрозаводск стали называть «Яаннислинна», что на финском означало «Онежская крепость».
2: В годы оккупации город стал центром лагерей. Всего в Карелии было 14. Первые появились уже в октябре 41-го в Петрозаводске, позднее по всей Восточной Карелии. Сначала туда отправляли только коммунистов, активистов и людей, которые укрывали раненых или противодействовали финским властям. Однако со временем лагеря стали заполнять исключительно по национальному признаку, в том числе детьми.
1: 96% заключенных были русскими. Узников использовали для тяжелого труда. Разбирали завалы, строили укрепления, работали на лесозаготовках. Провинившихся подвергали публичным наказаниям за побег или подготовку мятежа – расстрел.
2: Болезни, эпидемии, тяжелые условия. Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. По последним данным историков, за время оккупации погибло около 7500 жителей. Кроме концлагерей, в Карелии располагалось 13 тюрем и 35 лагерей для военнопленных, где условия были еще тяжелее.
1: В годы оккупации в городе действовали разведчики и группа подпольщиков. Финские власти активно боролись с ними, однако разгромить советское подполье врагу так и не удалось.
2: Летом 1944-го на территории Карелии и Заполярья действовало 19 партизанских отрядов, в которых насчитывалось более 1500 бойцов. Только за три летних месяца они разгромили 9 гарнизонов противника, пустили под откос 17 военных эшелонов, уничтожили более 300 вагонов с вооружением и боеприпасами, взрывали мосты и линии связи, устраивали засады на путях отступления врага. Это была большая помощь войскам Карельского фронта в освобождении территории республики.
1: 20 июня 1944-го Красная армия взяла Выборг, а на следующий день перешла в наступление в Восточной Карелии. Неприятель отступал. Понимая бессмысленность сопротивления, финские войска вывезли практически все ценности, заминировали и покинули Петрозаводск. 28 июня в город без боя вошли бойцы Онежского десанта.
3: Говорит Москва от Советского информбюро. Войска Карельского фронта в результате глубокого обходного маневра освободили столицу Карело-Финской ССР, город Петрозаводск. Во знаменование одержанной победы столица нашей родины Москва салютовала в этот день доблестным войскам Карельского фронта.
2: За время оккупации Петрозаводск сильно пострадал. В городе были разграблены, сожжены и разрушены все промышленные предприятия, более половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц и театров. Выведены из строя водопровод, канализация и телефонная связь. Взорваны все электростанции, мосты и плотины, уничтожены памятники. По существу предстояло строить город заново.
1: Началась работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В октябре-ноябре 1944-го в республику вернулось из эвакуации более 50 тысяч человек. Летом 1945-го стали прибывать первые демобилизованные воины. Они составили основной костяк рабочих кадров Петрозаводска в первые послевоенные годы.
2: Петрозаводчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. В городе много памятников, посвященных тем событиям. Среди них стела партизанам и подпольщикам Карельского фронта. Галерея 28 карелов – героев Советского Союза. Мемориальный комплекс «Братская могила» и могила неизвестного солдата. Памятник командующему Карельского фронта маршалу Мерецкову.
1: 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Петрозаводску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящает

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок,

бумаги. На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда начало

0: Поражение сирота у победы, 100 отцов поражение сирота.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент США Дональд Трамп встречается сегодня с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. На встрече с Зеленским Трамп намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что США пока не запрашивали телефонный разговор с Россией. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. По словам вице-премьера, препараты применяются для лечения онкологии, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний. В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Одно из ключевых направлений обсуждения – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того, в экосистему госуслуг может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможности выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации многоборья России. Ближайший международный старт пройдет с 22 по 25 октября. Чемпионат мира состоится с 11 по 13 декабря в Глазго. На нем смогут выступить до 15 российских спортсменов. Над Россией взойдет оленья луна. Так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля, рассказали астрономы. Полюбоваться такой луной можно 28 июля с 20 часов 43 минут и 29 июля с 20 часов 58 минут. По мнению ряда экспертов, созерцание этого объекта – отличная возможность зарядиться космической энергией и загадать желание. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

люди дикари, и рыдают бедные, и клянут беду, в день какой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре +18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
9: Давайте вернемся в ваше детство.
10: Давай.
9: Каким вы были?
10: Хулиганом самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше, он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками, испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
9: Какие отношения с мамой у вас были?
10: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было Друцей Светланой Александровной. Это моя мама.
9: Вас воспитывала бабушка также?
10: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля Реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
9: Как вы на СВО попали?
10: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел 2 ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут я сам коренной житель Белгородской области. Я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родители, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО – это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие, очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником, есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый, но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
9: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
10: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался на силах, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, то была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще. То есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа. У него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парни. Только после офицерского училища. Он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
9: Ваша мама живет в вашем сердце.
10: Всегда,
9: и...
10: да, в голове, в сердце.
9: А что бы вы ей сказали сейчас?
10: Прости, мам, я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что сейчас сказать, честное слово. Вот.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Старото-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продолжаются террористические атаки ВСУ на мирное население области. Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Количество раненых возросло до 9 человек. В Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. Мирный житель погиб, еще один ранен после удара беспилотника по коммерческому объекту в Новосадовом Белгородского округа. Второй мужчина получил акубаротравму. Выражаем искренние соболезнования близким погибших. Состояние ребенка, раненого вчера при атаке ВСУ, улучшилось. Его перевели из реанимации в обычную палату, но врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое. Всего в больницах находятся 111 пострадавших, 10 из них в реанимации. Всем пассажирам рейсового автобуса, который попал под удар в Шебекино, оказывают медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения области Андрей Конников. В Ивнянском округе продолжается ремонт автодороги Крым-Новоселовка-1. Участок протяженностью 1 километр автодороги регионального значения начинается на повороте с федеральной трассы М2 Крым и заканчивается в селе Новоселовка-1 на Полевой улице. Эта дорога – единственный подъезд к населенному пункту. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строительный процесс проводят интенсивно, график работ плотный. Всего в области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 156 километров автодорог регионального и муниципального значения. Белгородка завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе. Соревнования проходят среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в сербском городе Нови Сад с 21 по 30 июля. Спортсменка Белгородского центра адаптивных видов спорта «Вершина» Марина Абдулина участвовала в упражнении «Пневматическая винтовка. Смешанная пара». Она выступала в паре с Александром Лагутенко из Новосибирска и завоевала бронзовую медаль. Подготовили Марину тренеры Владимир Горожанкин и Николай Суворов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы живем на линии огня. Фронт гудит все ближе ежечасно. Тишину по памяти храня. Понимаем, здесь сейчас опасно. Понимаем. Продолжаем жить. Понимают, но боятся дети. И о чем же Бога попросить? Я прошу о мире на планете. Прав тут кто и кто же виноват? В этом мире правда мало стоит. Загрустил мой многолетний сад. И собаки где-то громко воют. Время смуты, время темноты. Много черни лезет, мир на грани. Не хватает людям теплоты. Не остынут никогда все раны. Век 20-й жуткий, новый век. Начинаем все опять по кругу. В чем же смысл жизни человека? Каждый день стрелять в лицо друг друга? Никогда не кончится война. Ничему история не учит. Разве есть у моих детей вина в том, что над их крышей злые тучи? И звучит злой канонады вой. Снова гибнут русские солдаты. Каждый для меня из них герой. Никогда нам не вернуть утраты. Для чего-то эта жизнь была дана каждому на маленькой планете. Но пришла в наш мир опять война и рисует вновь кошмары дети. Каждый день на линии огня слышен гул и бахи где-то рядом. Но погибших в памяти храня, помните о том, что помнить надо. Мир прекрасен, только оглянись. Каждый день, как жизни, повторится. Ты о мире в мире помолись. Может, чудо вдруг да и случится. Дмитрий Уваров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Радио Z. Работаем за правое.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Струйкой дым.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: взревев, присел чуть влево. Ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Как трудно тебя любить.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.